үхэ бас юуч бат кайлэш үхэ бас юуч чанан зү шунам гүн талчан шиматом ян зү шунам гүн талчан шиматон укавай укавай партимай фэш росио гарсиа лэчил титула элдип вайтрумен мехико титула элдип вайтрумен мехико гүн талчан шиматом пэлэдэ нука нуп сегмент лэ говернадора мара лисама вайтрумен кинтана рэ туня кавэ кяно бэ программа яно бэ программа меа кулубето нуп меа о Ya se el programa no me ha conocido, pues buscaba la Feria de la Paz. Me buscaba, pues no puede el programa que está escuchando, me harto, güey, chulo, me le quinta la radio, buscaba la Feria de la Paz. Pues tú ya, güey, tengo un chulo, un mejor, desde tu, solo tu, tu, tu, так бияс оточ тегэн чуно умеяго лесе яс мяко новецо пэс умай дэшо пэс титула ле диф диф муниципал диф муниципал укава Росио Гарсиа ерле ле гобернадора мара лесама пэс лесе куякуа лесе мяко новецо пэс умай дэшо лесе бас куючу айтуру мэли кинтан рэвэт кайлэй